0: 706 Central. Good. If you haven't already, go ahead and issue me a case number and I'll be back in service.
1: It'll be 0978, 0978, 0978, 0978, 0978, 0978, 0978, 0978, 0978, 0978, 0978, 0978, 0978, 0978, 0978, 0978, 0978, 0978, 0978, 0978, 0978, 0978, 0978, 0978, 0978, 0978, 0978, 0978, 0978, 0978, 0978, 0978, 0978, 0978, 0978, 0978, 0978, 0978, 0978, 0978, 0978, 0978, 0978, 0978, 0978, 0978, 0978, 0978, 0978, 0978, 0978, 0978, 0978, 0978, 0978, 0978, 0978, 0978, 0978, 0978, 0978, 0978, 0978, 0978, 0978, 0978, 0978, 0978, 0978, 0978, 0978, 0978, 0978, 0978, 0978, 0978, 0978, 0978, 0978, 0978, 0978, 0978, 0978, 0978, 0978, 0978, 0978, 0978, 0978, 0978, 0978, 0978, 0978, 0